пятница, 26 июня. Вот так вот, совершенно неожиданно в студии сегодня снова я, Дмитрий Давыдов. Моя коллега Елена Левитан сегодня занята жутко важными делами, а значит, честь встречать вас в начале нового дня снова выпала мне, чему я несказанно рад. За окном около 16 градусов, подробнее о погоде я вам обязательно еще расскажу, ну а пока, как и всегда, музыкальный анонс на ближайший час. Bust Rhymes и группа Linkin Park, Tom Gregory, Milk and Sugar, группа Virus, Светлана Лобода, Bonnie M, 21 Pilots, Filat FKRS, Holiday Boy, Lyric и Johnny прозвучат для вас уже в самый ближайший час. Всем отличного настроения, солнца в душе, улыбки на лице, огня в груди, 7 фунтов под килем и всего того, что можно пожелать, чтобы удача вам сегодня обязательно улыбнулась.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. За

0: каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Группа «Вирус» на волнах радио «Кейс» с песней под названием «Ты меня не ищи». 7 часов 23 минуты в Уральске. Ну что, друзья, честно сказать, со страхом и надеждой я открывал приложение «Погода» в своем телефоне, но, кажется, мои надежды в очередной раз оказываются разбиты на прогноз погоды, который выдают нам синоптики. Несмотря на то, что прямо сейчас за окном еще как-то пытается светить солнышко, уже к вечеру набегут тучи. Да не просто набегут, а еще и, вероятно, прольются дождем. Вероятность осадков невысока, около 35%, но все же есть. К 18 часам этого дня дождик вполне можно ожидать. Температура поднимется по прогнозу до плюс 24 градусов, так что снова не жарко, кому-то это, возможно, будет даже по душе. Ну и, друзья, завтра, послезавтра, примерно со среды, короче, прохлада, и каждый день будут приходить к нам дожди. Надеюсь, что не проливные, но, тем не менее, вероятность их сохраняется буквально ежедневно. А вот с середины следующей недели, если

Ничего не изменится, лето начнет потихоньку, понемножку, по градусу отвоевывать территорию и показывать нам всем, кто тут главный. Ну что же, ждем с нетерпением, не знаю, как вы, друзья, я еще, несмотря на то, что июнь уже практически и закончился, еще даже искупаться не успел, что в корне меня не устраивает. Всем солнца, тепла и хорошей погоды. Ну и мы продолжаем тоже с песней о солнышке, друзья, в исполнении группы Bonnie. Может быть, хоть таким образом мы его сможем призвать.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

что значит мы не будем спать? Конечно же будем, но не сейчас. На часах 7 часов 34 минуты. Holiday Boy на волнах Радио Ки. Новая волна современной рок-музыки. Хотя, честно сказать, друзья, если бы я, будучи подростком, назвал вот подобную композицию роком, мои друзья-неформалы, наверное, сильно меня побили бы. Возможно, даже ногами. Друзья, одним из первых предметов, которые мы берем в руки, когда только что открыли глаза после долгого сна, ну, после мобильного телефона, разумеется, является зубная щетка. Простая и всем привычная вещь позволяет нам делать визит к стоматологу чуть менее дорогим. А между прочим, именно сегодня отмечается день рождения этого предмета, которому, между прочим, уже не одна сотня лет. Первая зубная щетка, похожая на современную, была запатентована, как вы думали, где? Конечно же, в Китае, 26 июня 1498 года, друзья, полтысячелетия назад. Конечно, ее внешний вид и потребительские свойства разительно отличались от ее современных собратьев. Представляла она из себя бамбуковую палочку с прикрепленной к ней свиной щетиной. В начале 2000-х годов в США даже провели опрос, без какого изобретения вы не смогли бы прожить. И знаете, друзья, зубная щетка легко обошла в рейтинге персональные компьютеры, мобильные телефоны и даже автомобиль. Вот она, истинная ценность. Сегодня отличный день, чтобы пристально взглянуть на свою зубную щетку. И если она уже давно напоминает майский одуванчик, возьмите и выбросите ее в мусорное ведро. И купите новую. Сделайте подарок своей улыбке, и она вам ответит взаимностью на следующем визите стоматолога. Ну а прямо сейчас, друзья, пришло время исполнить музыкальную заявку от нашего постоянного слушателя Александра, который уже проснулся и желает услышать композицию в исполнении группы «Чиши Компания». Песня называется «Вот пуля просвистела» и несколько точечек в конце. То есть история как бы продолжается, пуля не просто так просвистела, а что-то там еще далее случилось, что именно мы узнаем прямо сейчас, так что не переключайтесь и давайте послушаем эту хоть и старую, но довольно популярную композицию.

Филатов и Кайрос и Лев Валерьянович Лещенко с песней «Чемпион один» на волнах радио «Окей». Хочу сказать, друзья, о том, что буквально не так давно мне на глаза попалось видео с канала «Their Mates», где Лев Лещенко вместе с Антоном Беляевым и его огромным оркестром исполняли песню группы «Кино» «Спокойная ночь». Надо сказать, что Лев Лещенко тогда проникся, и буквально видно, что каждое слово пропустил через себя. Ну что же, тем более, что для него эта песня как нельзя более актуальна. Все-таки человек прожил уже, ну так скажем, большую часть своей жизни. Ну и, конечно же, на фоне современных попсовиков, которые поют о чем-то буквально не задумываясь, порой просто повторяют слова за искусственным интеллектом, это настоящий глоток свежего воздуха. 7 часов 50 минут в городе Уральск, первый музыкальный час стремительно завершается, и, как всегда, друзья, наш постоянный слушатель Михаил прислал свою музыкальную заявку ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Михаил вообще, конечно, отличается своим завидным постоянством. Мне кажется, что даже если я в один прекрасный день просплю и просто не приду на работу, Михаил меня обязательно разбудит и пришлет свою музыкальную заявку, за что вам, Михаил, огромнейшее спасибо. Сегодня он пожелал услышать композицию под названием «Outside», исполняет ее Джордж Майкл. Честно сказать, композицию я слышал всего лишь пару раз и знаю о том, что довольно медленно она запрягает, но тем не менее ближе к середине еще как разгоняется. Так что, друзья, во время прослушивания обязательно наберите терпения. Ну и всем, кто спешит на свои рабочие места, я желаю счастливой дороги. Первый музыкальный час завершается, а вот рабочий день только начинается. Ну и я с вами, разумеется, тоже не прощаюсь. Впереди еще много музыки, наша регулярная игра, приветы и поздравления. Все это ждет вас далее. Ну а сейчас Джордж Майкл с композицией «Outside» звучит в нашем эфире.

Открыл очередной музыкальный час на волнах Радио Кей. Доброе утро, друзья. Приветствую всех, кто не спит и настроил свои приемники на волну 106 FM. Вы слушаете Радио Кей. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Да, вот так решил я сегодня вновь пролезть без очереди и плотно взять в свое распоряжение нашу музыкальную студию. Впереди вас ждет музыкальные композиции в исполнении группы Army of Lovers, Джона Кука, Амирчика, Майя Мишель, Дэвид Гетта, Ёлки, KDDK, The Hatters, Джана Джексона, Дэдди Янки, Дим Билана, Трой Сивана, а также все то, что не уместилось в предыдущем музыкальном часе. Также хочу напомнить вам номер нашей студии 8-771-202-1006. Это номер, на который вы, друзья, можете присылать свои сообщения через мессенджер WhatsApp, ваши музыкальные заявки, которые я стараюсь исполнять незамедлительно. И, конечно же, приветы и поздравления, для которых отведено определенное время, если быть точнее, 9 часов и 30 минут. Именно в это время все ваши теплые пожелания, если вы их, конечно же, пришлете, непременно прозвучат в нашем эфире. Друзья, желаю всем хорошего настроения. Солнышко за окном что-то там еще пытается светить, но тучки уже понемногу начинают собираться, набегать. Ну что ж, я надеюсь, что это не расстроит вас. Ну а следующая композиция, напротив, поднимет вам настроение и даже позволит вам немножечко напевать.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.

подающий большие надежды Амирчик с песней «Минимум раз» прозвучал в нашем эфире в 8.21 в Уральске. Друзья, все профессии нужны, так нас учили еще с раннего детства. Но надо признать, что некоторые вакансии порой все же вызывают сомнения в их необходимости. В китайском зоопарке открылась вакансия на должность человека-медведя. Сотрудника ищет зоопарк Лахэ в провинции Хэнань. Должностные обязанности включают прогулки по вольеру в реалистичном костюме медведя и развлечения посетителей. При этом запрещается с ними разговаривать. Можно только издавать специфические рычащие звуки, напоминающие звук медведя. Годовой оклад для успешных соискателей составит 100 тысяч юаней. Это примерно 708 тысяч тенге в месяц, что, конечно же, немало. Рабочий график для медведей будет включать ежедневные смены по 6 часов и всего 4 выходных в месяц. График довольно напряженный. При этом они обязаны с радостью принимать любые угощения от туристов. Вот возьмут тебе туристы, кинут сырую рыбу, а ты ходи и радуйся. В объявлении подчеркивается, что работа самая свободная. В зоопарке можно валяться, мечтать, прыгать, танцевать, лазать по деревьям и даже ловить ту самую рыбу. Причем, чем нелепее и абсурднее будет поведение, тем популярнее среди посетителей будет медведь. Представитель зоопарка также отметил, что если человек в костюме медведя прославится в социальных сетях, то может заработать больше своей базовой зарплаты. Вакансия не имеет гендерных ограничений и требуется лишь возраст от 18 лет и хорошая физическая форма. Все-таки костюм медведя, знаете ли, нелегкий. Вакансия вызвала ажиотаж. За несколько дней поступило более 100 откликов. При этом сообщается, что штат медведей уже набран. Пользователи китайских соцсетей бурно обсуждают это необычное объявление, отмечая изнуряющую летнюю жару в Хэнане, и сомневаются, что соискатели смогут выдержать строгий запрет на разговор и костюм, который мало того, что и весь снимал, так еще и достаточно теплый. А я вам скажу, что работа-то непростая. Вот на первый взгляд кажется, ну что такого, ходи себе, дурачься, весели людей. А вы попробуйте 6 часов кряду каждый день вот так вот клоун из себя изображать. Ничего особо из этого хорошего, мне кажется, не выйдет. А если учесть, что еще и костюм тяжеленный на тебе. Я тут недавно наблюдал, как аниматоры работают. Казалось бы, тоже, ну что такого? Ходи, веселись руками, ногами, маши, головой двигай и весели детишек. А потом он снял с себя этот костюм, начав с головы, разумеется, и я увидел, как он там под этим костюмом весь мокрый, как будто смену в шахте отпахал. Так что, друзья, не все так просто, как кажется. Прямо сейчас Трой Сивен с композицией Rush ждет вас в эфире. Далее урок казахского языка. Ну и, друзья, не за горами наша постоянная игра Кирамире, которая состоится уже менее чем через 10 минут.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Все верно, друзья, на часах 8.33 пришло время очередного тура нашей ежедневной регулярной игры, которая называется Керамеры, и которую мы проводим ежедневно с целью выявления самого лучшего знатока хорошей и не очень хорошей, возможно, даже музыки в нашем городе. Я напомню правила нашей игры, они все так же простые. Далее по команде прозвучит короткий фрагмент композиции, который я специально для вас накануне приготовил, запутал, развернул в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача очень проста. Разгадать эту песню, перевернуть ее прямо в собственном мозгу и сказать мне, как она называется, ну, либо спеть пару строчек из нее. Вам необходимо будет дозвониться по номеру 8-771-202-1006, представиться и уже там лично мне рассказать, что же вы там в голове своей напереворачивали. Напомню, что по итогам этого месяца, который, кстати, уже близится к завершению, мы разыгрываем вещь ручной работы. Это сумочка, на которой прям так и написано «Handmade». Отдана мастерице, которую зовут Анна, и которая любезно предоставила ее нам в качестве подарка. А мы, в свою очередь, представляем ее вам в качестве подарка. Ну и так как дарить пустую сумку, как я уже неоднократно говорил, примет плохая, мы, конечно, денег в нее не положим, зато положим прибор, который принесет пользу вам, друзья. Этот прибор называется глюкометр. Он позволяет измерять уровень сахара в крови, ну и, конечно же, внимательно за ним следить, чтобы он там у вас не скакал, не подпрыгивал, не проваливался. И вы чувствовали себя здорово и комфортно. Песня, которую я сегодня загадал, достаточно популярна, на мой взгляд. Даже была саундтреком к фильму. Какому фильму, я, конечно, не скажу, иначе вы тут же все разгадаете. Но, тем не менее, уверен, что многие из вас ее неоднократно слышали. Поэтому никаких подсказок сегодня особо, но, во всяком случае, пока не будет. Давайте попробуем послушать музыкальную загадку. И, кто знает, возможно, идеи у вас появятся. Ну что, друзья, как говорится, мне хочется плакать, мне хочется смеяться. Даже как большой поклонник этого артиста, я бы, наверное, эту песню не признал. Ну, лишь отдельные ее какие-то звуки, это скретч пластинок и еще парочка там нот мне были знакомы. Но знакомы ли они вам, друзья? Вот в чем вопрос. 8-771-202-1006, номер нашей студии, на который нужно позвонить, если вам удалось каким-то необычайным образом распознать эту песню, идентифицировать ее, а если вы еще и название знаете, а если вы еще и спеть ее сможете, то это вдвойне хорошо. Честно признаюсь, друзья, эту песню я использую в своей жизни для весьма и весьма прикладных целей. Вот, кстати, кто-то на WhatsApp пишет. Сейчас посмотрим, что там. Не француз? спрашивают у нас часто. Нет, песня на русском языке, все гораздо проще. Так вот, друзья, эту песню я использую в своей жизни практически ежедневно для того, чтобы, ну, так скажем, разработать свой речевой аппарат. Дело в том, что, ну, сами понимаете, что жизнь радиоведущего такова, что приходится просыпаться в половине шестого утра, когда все домочадцы еще крепко спят, и вот ты выходишь на улицу, садишься в машину, приезжаешь в студию, и при этом ни с кем еще особо ты не разговаривал. Ну, если только сам с собой, но, к счастью, шизофрения меня пока еще не одолела. Так вот, друзья, а разговориться-то нужно, и вот включаешь эту песенку, в ней такой бодрый речитатив, повторяешь все за музыкантом слово в слово, и по приезду в студию уже хоть как-то худо-бедно голос и язык начинают ворочаться. Включите еще раз, просит меня, начало прослушал, только окончание. А легко, давайте еще раз попробуем послушать музыкальную загадку, и там уж, глядишь, я вам и подсказывать начну. Ну что, где там наш Михаил Великий, который все просит посложнее? Вот, пожалуйста, посложнее, и теперь возникают сложности с разгадкой. Ну ничего, сейчас я вам сделаю несколько подсказок, и я уверен, что на правильный ответ мы с вами обязательно выйдем. Подсказка номер один, друзья. Этот трек, как я уже говорил, являлся саундтреком к художественному фильму «Розыгрыш». Не тому самому советскому, а его современной, более современной интерпретации. Более того, главным героем этого фильма играл как раз-таки сам музыкант. Уже можно гуглить, да, уже можно брать в руки мобильный телефон и пытаться что-то там найти. Вторая подсказочка, друзья. Прям так буду накидывать, пока звонок в студии не раздастся. Подсказка номер два. Эта песня в жанре рэп. На русском языке рэпчик. Музыкант довольно популярный. Ныне, конечно, не жалуют его по причинам многим политическим, экономическим. Вот и Михаил Великий дозвонился, упомянутый ранее. А здравствуйте, Михаил.
5: Доброе утро, Дмитрий.
4: Доброе утро. Что, сложная
5: песня? Как в том фильме «Приключения Шурика» спросить, а где Елена?
4: А вот Елена по своим делам куда-то скрылась с радаров, и... А вы скучаете по Елене, да? Мне уступить?
5: Вы должны были сказать, я за нее.
4: Я за нее, естественно, потому что свято место пусто не бывает. Вот, кстати, один из слушателей пишет мне на WhatsApp уже правильный ответ. А знаете ли вы правильный ответ, Михаил?
5: Ну, я сразу понял, что это похоже на Noise MC.
4: Да, конечно, а что ж не звонили
5: вот
4: сразу?
5: Песню не узнал, если честно.
4: Ну, давайте, самая популярная. Какая у него самая популярная? Вот она прям вот как два пальца, как «Отче наш».
5: Как «Отче наш»?
4: Да.
5: Так, ну не знаю, что там есть. «Выдыхай, мое море».
4: Вот, вы уже назвали правильный ответ. Песня называется «Выдыхай». Исполняет ее действительно Noise MC. Да. Как его зовут-то, я забыл. Вы, кстати, не помните?
5: Нет, честно, тоже не помню. Давненько я его не слушал уже.
4: Ну и неважно.
5: Самое...
4: Все его знают именно под сценическим псевдонимом, как Noise MC. А вот я, кажется, сейчас и найду, как его зовут. Иван Алексеев его зовут.
5: Точно, Ваня его зовут, да.
4: Ну что ж, поздравляю вас с победой. Вижу, вы и вчера к нам дозванивались успешно весьма, хотя Елена была настроена весьма скептически. Говорила, я такую песню загадал, да никто даже такую не слышал. Неужели вы слышали?
5: Ну, песню слышал, да, исполнитель, единственная проблема, вот, да. Не всегда знаю, кто поет, но песню, да.
4: А самое главное, песню разгадать, исполнитель второстепенен. Ну что же, Михаил, я вас в очередной раз поздравляю с победой. Кстати, мы вас ждем в студии. Вы где вообще ездите? Бензин испаряется.
5: Я пока далеко от вас, далеко, опять же, и вчера, и сегодня. Ну, думаю, что выберусь как-нибудь.
4: Ну что же, поеду, может быть, выбирайтесь, все отложено, все ждет вас. Так что 10 литров бензина, ну и сегодня мы тоже в 14.30, как всегда, проведем эту игру. Я ее проведу сегодня, как вы говорите.
5: Надеюсь, опять цифру 1 не вытащите.
4: Вот, это не знаю, как так получается, честное слово. Ну, вы сами все видели, если смотрели в Инстаграм, Елена шрудила в этой коробке своей рукой как могла, ну вот единица, это она как приклеенная, достается очередной раз.
5: Ну, ничего страшного, у меня в номер есть единичка. Если никто не будет звонить, то придется мне с вами снова пообщаться.
4: Задумался, а какой номер у моей машины. Вспомнил наконец-то, да. У меня единички нету.
5: Бывает.
4: Ну что ж, Михаил, поздравляю вас с очередной победой. Нет, у меня все гораздо проще. 405.
5: Тоже все проще, да?
4: Да.
5: Ну, замечательно.
4: Не стал я переплачивать ни за какие красивые номера. Все уходит в банк за кредит.
5: Да правильно, я тоже так подумал. Зачем? Меня и мой номер устраивает.
4: Ну что же, Михаил, а нас устраивает ваша победа. Я в очередной раз записываю ваше имя в нашу турнирную таблицу. Поздравляю вас. Ну и ваше право передавать приветы.
5: Ну, привет вам огромный, Дмитрий, Елене, всем вашим радиослушателям, кто слышит мой голос, всем огромнейший привет, всем удачи, хорошего дня, замечательных выходных, звоните, участвуйте, выигрывайте, всем отличного дня.
4: Вот это отличный призыв, спасибо вам огромное за ваши теплые слова. Ну а сейчас, друзья, все, кто был в напряжении, можете выдохнуть, во всяком случае, так вас призывает Noise MC, и песня, которая звучит в нашем эфире, тоже называется «Выдыхай», саундтрек к фильму «Розыгрыш». Кстати, если не смотрели, то очень рекомендую, особенно поклонникам исполнителя этого. Лично я его смотрел неоднократно и уверен, что в ближайшее время посмотрю в очередной раз.

Песня об облаках, которые к этой минуте уже практически полностью затянули небо над головами жителей нашего города, прозвучала на волнах радио и исполнил ее певица, которая называет себя «Моя Мишель». 8 часов 51 минута в городе Уральске. Ну что ж, друзья, вот и очередной музыкальный час стремительно завершается. Впереди вас ждут композиции в исполнении Адалета Жаугашара и Дэвида Гетта. Ну и, разумеется, я с вами на этом не прощаюсь. Впереди еще много хорошей музыки. Привет и поздравления, которые я все еще жду на наш номер WhatsApp 8 771 202 1006, которые прозвучат уже совсем скоро, ровно в 9:30. Поэтому, если у кого-то из ваших знакомых, близких, друзей есть поводы для того, чтобы их поздравить, смело присылайте свои теплые пожелания прямо ко мне на WhatsApp. Жду ваших сообщений. Ну а прямо сейчас Адалет Жаугашар звучит в нашем эфире.

Музыкальный проект из Молдавии Carlos Dreams со своим хитом прозвучал на волнах Радио Кей. Доброе утро всем, кто, возможно, только проснулся и настроился на нашу волну. Сообщаю вам, что сегодня пятница. Нечасто я произношу эти слова. На календаре 26 июня. В прогнозе дожди, а на столбиках термометров 19 градусов тепла. Ну а в нашем эфире погода стабильна и неизменна в любое время года. Все благодаря музыке, которая уже находится в очереди. Диджей Манбек, Артур Пирожков, Savage Garden, группа Добро и еще целое множество композиций, до которых никак не дойдет очередь уже 2 часа кряду. Но есть в нашем эфире песни, которые не ждут своей очереди. Это, конечно же, те песни, которые заказываете вы, наши дорогие слушатели, присылая свои сообщения ко мне на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Музыкальные заявки я стараюсь обрабатывать незамедлительно. Ну и, конечно же, ваши приветы и поздравления я тоже ожидаю. 8-771-202-1006, напоминаю, номер нашей студии. Ну что же, вот и вся необходимая для вас информация сегодня. Слушаем следующую композицию. Ну и вот смотрю я, кстати, буквально только что очередная музыкальная заявка ко мне прилетела. Пойду-ка я на поиски этой композиции, которую вы, кстати, совсем скоро уже и услышите.

Don't You Worry Child называется композиция в исполнении Best на волнах Радио Кей, 9 часов и 7 минут в Уральске. Ну и, друзья, как я уже говорил, есть в нашем эфире такое правило, что песни, которые заказывают наши дорогие слушатели, они, знаете, имеют весомый приоритет и звучат в нашем эфире в самую первую очередь. И очередная заявка ко мне прилетела буквально несколько минут назад. Прислал ее победитель нашей сегодняшней игры Керамиры, Михаил Великий. Михаил в качестве заявки прислал песню, надо сказать, носящую очень обидное название. Называется она «Дураки». Вот даже не знаю, о чем в ней поется. Исполняет ее певец, который носит сценическое псевдоним «Ню». Насколько я понял, зовут его Юрий Николаенко. Почему песня так называется, мне совершенно неизвестно, но, тем не менее, я предлагаю всем вместе нам сейчас ознакомиться с этим художественным произведением и узнать, кто же там такие неумные люди, о которых эта песня и поется. Так что, «Ню», давайте послушаем, а скоро я к вам вернусь с очередной порцией интересных новостей.

хочет сказать мне Юрию Николаенко, также известному как Ню, исполнявшему песню, называющуюся «Дураки». Ну что же, обидно прозвучало, но тем не менее, друзья, уж из песни слов точно не выкинешь. 9 часов и 11 минут в Уральске. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди песня, носящая гораздо больше, так скажем, информации в своем названии. Вот взяли ребята из группы «Добро» и назвали песню «Мне глаза ее нравятся». Вот еще песню даже не слышал, а уже понимаешь примерно, о чем она, в каком направлении, о чем сейчас будут петь эти ребята из города Казань, насколько я помню. Ну и вам эта песня, я уверен, тоже хорошо знакома. Слушаем вместе группа «Добро», «Мне глаза ее нравятся».

что, друзья, 9 часов и 19 минут в Уральске. Диджей Манбек прозвучал в нашем эфире со своим очередным музыкальным шедевром. На календаре лето, причем довольно прохладное и дождливое. И, конечно же, фермеры по всей нашей стране сейчас трудятся в полях в ожидании хорошего урожая. Но оказывается, что чрезмерно обильный урожай тоже может нести в себе некоторые

счастливы, туристы в шоке, а авиакомпании и отели экстренно обновляют запрещающие знаки, ведь проносить дуриан в помещении отелей, офисов и уж тем более на борт самолетов строго запрещено. По сути, один дуриан сейчас стоит дешевле, чем тот пакет, куда вы могли бы его положить. Но, честно, не хотел бы я в эти дни оказаться на рынке в Малайзии. Уверен, даже на открытом, не под открытым небом, на открытом воздухе сейчас стоит там просто незабываемый аромат. И тот случай, когда фраза «запахло легкими деньгами» приобретает совершенно другой оттенок. Всем, кто с нами, я желаю приятных ароматов, приятного аппетита и, конечно же, хорошей музыки, которая в том числе звучит и в нашем эфире. На очереди композиция под названием «Зацепило» в исполнении Артура Пирожкова, которая поможет вам отлично размяться и даже немножечко потанцевать.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9 часов 31 минута в Уральске, друзья. Немного промахнулся я с таймингом, но тем не менее рубрика приветов и поздравлений в нашем эфире стартует прямо сейчас. Приветов, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006. Привет, Уральск, меня зовут Алия. Хочу поздравить своего любимого папу Утебекова Кайрата с днем рождения. Папа, от всей души желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни и чтобы на душе всегда было спокойно. Спасибо тебе за твою мудрость, за то, что всегда поможешь делом и добрым словом. Марина и Олег хотят поздравить своих родителей Анатолия и Наталью Тимченко с 30-летием совместной жизни, с жемчужиной свадьбы. Вы для нас главный пример любви, верности и семейного тепла. Желаем вам самого главного – крепкого здоровья и долгих счастливых лет вместе. Ваши дети Марина и Олег. Привет всем слушателям, пишет нам Константин. Поздравляю своего друга Дмитрия с днем рождения. Димон, желаю тебе железного здоровья, удачи во всех твоих начинаниях, надежных людей рядом и чтобы кошелек всегда был полон. Пусть все идет по плану. Сообщение, к сожалению, адресовано не мне, но тем не менее, я тоже своего рода Димон. И вот фраза про кошелек мне очень-очень понравилась. Спасибо вам, Константин. Ну что же, и это еще не все, конечно же. Сегодня среди наших коллег, сотрудников акционерного общества «Талап» также нашлись именинники. Сегодня свой день рождения празднует заведующая аптеки номер 103 Дузиева Кунслу Орынгалиевна. Кунслу Орынгалиевна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам легкой работы, крепкого здоровья, яркой улыбки, счастливых дней. Пусть каждый новый день приносит вам удовольствие. Начинается с улыбкой, заканчивается тоже с улыбкой. Ну и, конечно же, сегодня в вашу честь звучат огромное количество теплых слов, поздравлений, подарочки вам дарятся, и день будет настоящим праздником. Еще один именинник у нас сегодня – специалист службы безопасности Тимченко Владимир Александрович. Ну, вообще, знаете, вот сотрудники службы безопасности всегда вызывают у меня отдельное уважение. Во-первых, безопасность – вещь, знаете ли, такая нужная во всем и во всех делах. Неважно, где вы, на работе, за рулем, безопасность всегда превыше всего. А во-вторых, ну вот, бывает, заходишь в супермаркет, уже все, корзину собрал, пакет положил, оплатил, выходишь, а на тебя охранник так пристально смотрит, специалист службы безопасности, и волей-неволей становится страшно, хотя вроде бы ничего и не украл. Тем не менее, Владимир Александрович, я вас поздравляю с днем рождения. Также желаю вам самого крепкого здоровья, удачи в работе, удачи в личных делах и начинаниях, теплых слов в ваш адрес. Пусть сегодняшний день будет теплым, уютным, пусть в вашу честь раздается огромное количество теплых слов, звонков, поздравлений. Пусть каждый новый день начинается также с улыбкой и хорошим настроением. Вот и все сообщения, которые мне хотелось бы озвучить к этой минуте. Спасибо всем, кто откликнулся и прислал свои теплые пожелания в адрес своих родных и близких по номеру нашей студии 8 771 202 1006. Ну а нашу музыкальную программу продолжает Джонни с песней «Комета».

болса, бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Кельвин Харрис на волнах радио Кейс, песни, носящие замысловатое название «Lovers in a Past Life», прозвучало в эфире 9 часов 49 минут в Уральске. Ну что ж, друзья, вот и третий музыкальный час стремится к своему завершению, и как всегда в его финале мне хотелось бы рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый день, 26 июня. Например, в далеком 1896 году в Новом Орлеане, что находится в США, открылся первый в мире кинотеатр, действовавший постоянно. Он был рассчитан аж на 400 мест. До этого, если фильмы где-то и показывали, то это чаще были обычные театры, амфитеатры, где временно натягивали экран для того, чтобы показать фильм, а потом все это дело успешно убирали. Но вот новый кинотеатр стал местом, куда люди приходили смотреть исключительно фильмы. Никаких сценических постановок в этом заведении уже не было. В 1941 году советский военный летчик Николай Гастелло совершил свой знаменитый огненный таран. Я напомню, что в тот момент, когда Николай Гастелло понял, что шансов на то, чтобы выжить, у него уже нет, он взял и направил свой самолет прямо в землю, где находилась военная техника, топливные цистерны. Конечно же, отдал свою жизнь, сделав этот подвиг, но тем не менее принес огромную пользу для победы. В настоящее время в городе Уральск в честь Николая Гастелло даже названа одна из улиц. В 1954 году в городе Обнинск была запущена первая в мире электростанция. Атомная электростанция. Мощностью была абсолютно смешной, всего 5 мегаватт. Для сравнения, мощность современных АЭС начинается от 1000. Реактор был выполнен по уран-графитовой схеме, как это было тогда популярно. Проработал он целых 48 лет и был остановлен целых аж 29 апреля 2002 года, на целых 18 лет, превысив свой проектный срок эксплуатации. Но, тем не менее, несмотря на вот такую маленькую электрическую мощность, этот реактор доказал, что мирный атом — штука серьезная, атомную энергию можно и нужно использовать, в том числе и для выработки электроэнергии и в мирных целях. В 1974 году в США в супермаркете Марш с помощью сканирования штрих-кода продали первый в мире товар. Это была жевательная резинка Wrigley's Juicy Fruit. Я напомню, что сегодня практически каждый товар, который вы можете приобрести в магазине, в обязательном порядке имеет свой штрих-код, с помощью которого продавец, сканируя его, находит этот товар в базе и убирается огромная часть работы с ручным подсчетом на калькуляторе, отменяются все возможные ошибки, которые делает кассир, ну и вообще делает работу магазина гораздо-гораздо быстрее и эффективнее. Также, друзья, в 1929 году в нашей стране был создан Казахстанский национальный аграрный университет, один из старейших и престижных учебных заведений нашей страны. Вот уже почти сотню лет он продолжает принимать все новых абитуриентов и выпускать людей, которые не просто получили бумажку, а еще и знания, которые пригодятся им в дальнейшей работе. В 1968 году родился Паоло Мальдини, итальянский футболист, многолетний капитан сборной Италии и Милана. А в 1993 году родилась Ариана Гранде, американская актриса, певица, композитор и фотомодель. Вот такие вот довольно-таки многочисленные и разносторонние события окружают наш сегодняшний день, 26 июня. Друзья, спасибо всем, кто был с нами все это время, кто присылал свои сообщения на WhatsApp, всячески участвовал в жизни радиостанции. Напоминаю, что сегодня в 14.30 состоится еще и розыгрыш топлива в прямом эфире. Вы можете наблюдать все происходящее в студии на странице Instagram, ну и, конечно же, в прямом эфире нашей радиостанции. Мы разыграем сегодня, наверное, даже 20 литров бензина, потому что один из дней у нас был, так скажем, пропущен по причине отсутствия электроэнергии. Ну а вчера как-то уж так получилось, что никто не забрал второй талон, хотя цифру вытянули, но, наверное, к тому моменту все, кто хотел получить топливо, уже настроились на какую-нибудь другую волну, расстроились, обиделись, сказали, ну вот, опять у них все подкручено, а у нас ничего не подкручено, у нас все по-честному, и если вы не верите, то можете все это воочию наблюдать на нашей странице Instagram, где все происходить будет ровно в 14.30, сразу после рекламного блока. Так что, если стрелка топлива вашего автомобиля сегодня приближается к нулю, то настраивайтесь на волну нашей радиостанции и выигрывайте новую порцию топлива для вашего железного коня. Джен Джексон, Дэдди Янки, а также Райм, Марина и Женис прозвучат в финале этого музыкального часа. Ну, а я с вами прощаюсь до послеобеденного времени. Всем хорошего настроения, друзья. Всем пока.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ. Радио ОКИ.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль Weekend Роста. 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 номеріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Алаң – площадь. Мәншүк Мәметова алаңында кездесейік. Давай встретимся на площади Мәншүк Мәметовой. Мәншүк Мәметова алаңы – площадь Мәншүк Мәметовой. Кездесейік. Давай встретимся. Мәншүк Мәметова алаңында кездесейік. Мәншүк Мәметова алаңы – площадь Мәншүк Мәметовой. Кездесейік. Давай встретимся. Мәншүк Мәметова алаңында кездесейік.
0: Учим казахский язык

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей».

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
1: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up.

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: 0.95 есептік квартал, 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Команда «Оталап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13.00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талаб», а значит и в приложении «Талаб». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Заправка». Ну что, друзья, наши слушатели в Инстаграм, зрители в Инстаграм уже наверняка наготове. Ну а вы, друзья, тоже давайте-ка приготавливайтесь, останавливайте свои автомобили на обочине, уходите куда-нибудь в дальнюю комнату, ну или наоборот, делайте приемники погромче, потому что пришло время нашей ежедневной регулярной игры. Ну, насколько регулярной? По крайней мере, на эти две недели. Игры, в которой мы разыгрываем топливо от нашего спонсора сети автозаправочных станций «Газ Энерджи». 95-й бензин. В моих руках находятся талоны. Очень красивые такие, знаете ли, манящие к себе. Прям хочется их трогать, еще на глянцевой бумаге такие напечатанные. И сегодня я хочу разыграть парочку из них. Обычно мы разыгрываем по одному, но вот вчера как-то опять не пошло. Второй талон у нас никто забирать не захотел. Надеюсь, что сегодня вы будете настроены гораздо более решительно. Правила очень просты. В моих руках есть коробочка. Кстати, зрители Инстаграма, помимо того, что слышат все, еще могут и наблюдать, для того, чтобы следить за честностью и моей ловкостью рук. Вот я коробочку демонстрирую в экран. Она абсолютно пустая. И в эту коробочку я складываю цифры от 0 до 9. Вот, кстати, единичка та самая злосчастная, которая многим не дает покоя. Есть даже мнение, что она каким-то образом заряжена для того, чтобы приклеиваться к рукам ведущих и для того, чтобы некто с цифрой единицей в номере гораздо более чаще выигрывал топливо. Ну, как вы наблюдали наверняка и знаете, то абсолютно разные люди у нас выигрывают, даже несмотря на то, что цифра одна и та же выпадает. Все, циферки я в коробочку поместил. Что будет происходить прямо сейчас? Я эту коробочку интенсивно потрясу для того, чтобы все цифры в ней наверняка перемешались, а затем, не глядя, достану одну из них, покажу на камеру и, конечно же, объявлю в эфир для того, чтобы вы, друзья, могли дозвониться по номеру 8-771-202-1006 ко мне в студию, но только при одном условии. Если цифра, которую я извлеку из коробочки, есть в госномере вашего автомобиля, вам нужно будет приехать к нам в студию по адресу улицы Искалиева, 126, на собственном автомобиле с этой цифрой, ну, либо с техпаспортом, для того, чтобы мы убедились, что вы нас действительно не обманываете. Уж мы-то вас точно не обманываем. И, конечно же, вручите заслуженный вам талон. Проверяю, все ли у меня подключено. Вроде бы все подключено, поэтому трясу коробочку изо всех сил, чтобы слышали все, и кто настроен на нашу волну, и кто наблюдает за мной в Инстаграм. засовываю руку, еще там все это на всякий случай вот так активно-активно перемешиваю и достаю одну единственную цифру. Что это? Это семерка, друзья, счастливая цифра. У нас 7-й регион, у нас вообще народ очень любит семерки. Вот я ее еще раз покажу на камеру. Если в госномере вашего автомобиля есть семерка, звоните ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Вы уже без 5 секунд победитель, и звонок у нас в студии есть. Я даже знаю, кто это. Здравствуйте!
0: Добрый день!
2: Добрый день, Александр! Вы караулили, скажите, заранее готовились или как?
0: Нет, случайно ехал по дороге, услышал, что передача началась.
2: Ну вот видите, можно сказать, прям на огонек к нам запрыгнули. Скажите, пожалуйста, что же за номер у вашего автомобиля?
0: 867.
2: 867. А что за машина?
0: Volkswagen Terramont.
2: Ого, это такая большая, да?
0: Да.
2: Ну что ж, я вас поздравляю с победой. Во-первых, вот ваши заслуженные аплодисменты. Я что-то не слышу радости в голосе.
0: Спасибо.
2: Вы адрес наш знаете, да. Александр?
0: Знаю.
2: Ну так заезжайте.
0: Знаю, хоть когда-нибудь, надеюсь, заеду.
2: Ну тем более, у вас есть на это целый месяц, но желательно сделать это поскорее, потому что талоны действительно до 31 июля, то есть у вас еще времени предостаточно, но все-таки не затягивайте, а то мало ли куда-нибудь затеряется еще. Ну вы поняли.
0: Хорошо, большое спасибо.
2: Спасибо вам огромное. Ну что же, я вас отключаю.
0: Будет
2: следующая цифра. Да, сейчас будет еще одна цифра. Так что, ну что же, все, кто висит на линии, всех я отключаю. Потому что сейчас мы вытащим, мы. Что я за всех-то говорю? Еще одну цифру. Семерочку я отправляю назад. Вот она в коробочке. Еще раз все это дело. Мешаю, трясу. И... засовываю свою загребущую руку для того, чтобы там еще все это дополнительно перемешать. Вот они слипаются. И еще одну цифру достаю. Тройка, друзья, это цифра 3. Если в вашем номере, госномере автомобиля есть цифра 3, еще раз звоните по номеру 8-771-202-1006. Еще один талон сейчас вручим кому-то из вас на 10 литров 95-го бензина. Звонок есть, я его, кажется, уже успел принять. Вот, принял, точно. Нет, человек сбросил трубку. Это, видимо, еще флешбэк с предыдущего звонка был, потому что Александр дозвонился, а еще человек 5 наверняка висели в очереди. И троечка, и все еще ждет своего победителя. Так, Михаил что-то пишет. Ну, я сейчас не дотянусь для того, чтобы прочитать сообщение, Михаил. Так, звонок принял. Мгновенно это сделал. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро, представьтесь, как вас зовут?
1: Жайдарбек,
2: сейчас я запишу, чтоб ни в коем случае не забыть. Так, угу. Ну что ж, Жайдарбек, скажите, пожалуйста, впервые ли вы к нам дозваниваетесь?
1: Да, первый раз.
2: Я ж немножко заволновался, услышав новое имя в эфире, но тем не менее я вам очень рад. Скажите, что у вас за машина, какой у нее номер?
1: Так, 737,
2: а что за автомобиль?
1: Кобальт,
2: Шевролет. Кобальт? О, у меня тоже кобальт. А цвет какой?
1: Серый.
2: Я, знаете, заливал 95-й бензин недавно, замечательно ехал, так что уверен, что и ваша машина будет ехать еще лучше прежнего. Вот ваши аплодисменты заслуженные. Скажите, часто вам удается выигрывать что-то в лотереях, в розыгрышах?
1: Нет, если честно, первый.
2: Первый раз, но вот сегодня к нам Любовь приходила, тоже забрала свой заслуженный талон, и она тоже говорила, что впервые что-то вот такое ценное выигрывает. Я вас поздравляю, Жайдарбек, с победой. Мы вас ждем по адресу улицы Искалиева, 126. Заезжайте в любой будний день с 8 до 17.00. Знаете, где мы находимся?
1: Это сзади Акимата, да?
2: Все верно, абсолютно верно. Офис стола, приезжайте, забирайте хоть сейчас, хоть в любой другой день до 31 июля. Талон действительно. Я вас поздравляю от всей души и спасибо вам огромное за участие.
1: Спасибо большое, до свидания.
2: Ну что же, вот и все просто. Вчера что-то не пошло, а сегодня, видите, люди аж в очередь выстраиваются. Еще бы, я бы тоже звонил, если бы у меня была такая возможность, но у меня, к сожалению, ни тройки, ни семерки в номере автомобиля нет, да и возможности такой нет. Кто эфир должен вести, в конце концов? Спасибо всем дозвонившимся. Мы продолжим аналогичные розыгрыши с понедельника. Еще 5 талонов у меня есть в запасе, и поэтому еще 5 шансов будет у вас. Кстати, сообщение прислали кто-то там на наш WhatsApp. Давайте посмотрим. Что же там? Вот, Александр Дед Мороз, который у нас победил сегодня. Он у нас так подписан, Дед Мороз. Это никакие не издевательства. Второй номер у него есть 352. Ну, Александр, что ж, правила есть правила. Так, а Михаил? А Михаил возмущается, что его цифра никак не выпадет. Ну что же, надеюсь, что в понедельник повезет и Михаилу, а может быть и вам, тем, кто настроен на волну радио Ки и слушает нас прямо сейчас. Далее короткая реклама нашего спонсора сети автозаправочных станций «Газ Энерджи». Кстати, забыл сказать самое главное. Талоны, полученные, выигранные у нас, можно обменять в сети автозаправочных станций «Газ Энерджи» либо «Казах Ойл». Их принимают и там, и там. Так что всем удачи в грядущей игре. Ну и, конечно же, с пятницы всем вечер близится. Отлично провести выходные. С вами мы услышимся теперь лишь в понедельник в это же время на волне 106 FM. С вами был Дмитрий Давыдов. Всем пока.
5: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92» и 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам: Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. «Газ Энерджи» – ваш правильный путь к выгоде.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жамбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек. Учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Даңғыл, проспект. Назарбаев даңғылы – басты көше. Проспект Назарбаева – главная улица. Назарбаев даңғылы – проспект Назарбаева. Басты көше – главная улица. Назарбаев даңғылы – басты көше. Назарбаев даңғылы – проспект Назарбаева. Басты көше – главная улица. Назарбаев даңғылы – басты көше.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей. Радио Окей на

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: ОК
3: радио са сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден бастап дизель отынын құйғанда әр литрге 3 теңге жеңілдік. Батыс Қазақстан облысында мұнай мекенжайлар бойынша күтеміз. Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Алашорда көшесі 47А, М32 жолы. Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
3: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
0: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жамбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
8: Между прочим,
9: человеческий мозг перестает расти в возрасте 18 лет.
8: Между прочим,
7: радио «Окей». Места нет для...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист, у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.
2: Окей.
3: Радио ОКИ на частоте твоего сердца.
4: 106 FM.
5: Оп-май.

0: Учим казахский язык легко.
1: Алаң – площадь. Мәншүк Маметова алаңында кездесейік. Давай встретимся на площади Мәншүк Маметовой. Мәншүк Маметова алаңы – площадь.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей. И все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006. Радио ОК. Места не для

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКИ.
0: Радио ОКИ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио Окей.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей». Радио «Окей». Места нет.

Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

серое небо, нелетная погода, а я такая в цвете в любое время года, на малютке планете.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Как всегда.
1: Мама, смотри, life is beautiful.

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.